0: Реклама.
1: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускают ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.
9: 0-777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Ассаламу алейкум, айдаржина, мырзалар. Таңкы лайфтан, кайрадан, барыңыздарға салам.
2: Доброе утро, на часах новый день, а значит, самое время просыпаться, улыбаться и настраиваться на хорошее настроение. Вы слушаете нас, я рада провести это утро вместе с вами. Пусть сегодняшний день будет наполнен только яркими красками, да, Скат?
1: Албетте, барыңыздарға салам айтып, бүгінгі таңды чоғы баштайлы деп, қызматқа келіп қалған студияда бем аминен Аскат. Бүгін елестет бем 15 сентябр оқалтырғы.
2: Обалдеть просто. Я сегодня проснулась. Я сегодня, знаешь, с таким настроением проснулась. Вроде бы мне весело, а вроде бы уже 15 сентября.
1: Гечели, джайда жюрдуло, гечели, гульда жюрдуло.
2: Да, да, да, да, я его тоже помню.
1: Бүгін 15 сентябр, Кыргызстан үшін өзгөчө күн. Бүгін деген элдин бардыгы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тут-то бене. Лакта флорене менің бары жайында. Бақ дары қаражаты болып саналбайды.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
4: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
7: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
8: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
9: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
10: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: «Фрут» во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0

0: драйвты жакшы көргөндөр үчүн белек десем туура болот болуш керек.
1: Ну что ж, начнем тогда.
2: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Кайдасың деп аталы сон нұрдесі Бек Исраиловтың атқарусында. Бізде болсы соның келген варианттар бар, жауаптар бар, ойындың жайынтығын шығара тұрған болсақ достар. Көпчілік оқырмандарыз сөз-мөсөз қотырышқан екен. Қайталу білімдің енесі, қайталу білімдің апасы дептір. Дағы жақшы қайталу білімдің мамасы деп екенне. Бардык котормочуларга рахматыбызды айталы. Анан бир угарманыбыз өзгөчөлөнгөнгө аракет кылыптыр.
1: Ну-ка.
0: Кайталап окуу билимди бекемдейт дейт.
1: Ну, неплохо, неплохо.
0: Болоо?
1: Неплохо, да. Мне кажется, очень интересный вариант такой.
0: Дал ушул варианттын авторуна биз кол чаап мондай кылып.
1: Поздравляем!
0: Анан жемкана боюнча автожарышка эки кишилик чакыруу барагын ыйгарып отурабыз. Ардактуу 88-81 сандар менен аяктаган абонент, жеңиш кут болсун, белеңиз кут болсун.
1: Еще раз поздравляем, выиграли классный подарок.
0: Барыш керек сөзсүз.
1: Обязательно, сама жду, не дождусь, пока этот день уже наступит.
0: Келесиз билетиңизди аласыз дагы, мына БМА менен чогуу барып келесиз. Биз болсок адамыбызды алдыңызда улантабыз достор.
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
1: Итак, Асхат, скажи мне, пожалуйста, какой-нибудь интересный факт. Можешь рассказать вообще?
0: А, бери это, мимо что имба?
1: Да.
0: Макул, а на миде сро, да?
1: Я уверена, что у тебя есть что-то интересное. Ой. Ну-ка, удиви меня и наших слушателей.
0: Тава узго. Миде сро, да? Акрыкы жолу. Качан бут кийим кийбей жылаңайлак бастың эле.
1: Тебе сказали. На Исуколе, когда у меня был отпуск, да?
0: Ошондо. Бул жакта, достор, 34 жаштагы ирландиялык жаран элестет 7000 чакырым аралыкты жылаңайлак басып өтүп, жалпы жолунан 369 күн жол жүргөн экен.
1: Ал
0: 9 өлкөнү аралап өтүп, дүйнөлүк рекорд коюптур.
1: Ничего себе, мне так интересно посмотреть на его пятки. А там нет информации насчет его пяток?
0: Алжында.
1: Что с ними стало?
0: Че, алжында айтпап турго, бирок мен мындай болжолдоп билип атам да, жанагын таман тешилип эле калайын деп болуш керек.
1: Стер колени.
0: Биз деген жанагы көлгө барып, жээктен сууга түшкүчө чыдабай кетебиз го, тапчыкесиз жок.
1: Ну вот, я же говорю то, что во время отпуска я поехала на Исыкуль вместе с подружками, вот, и там у меня был такой опыт. Я босиком прошлась по берегу, вот, но мне было весело, короче говоря.
0: Маршрут кандай болуп турду дебейсиң, бул рекордсменден Стамбулдан чыгып турлагы Ирландияга чейин басып өткөн экен. Анан жолдо кандай кыйынчылыктар болду десе, бирде суук болду, бирде ысык болду. Ошол учурларда бир аз тыныгуу кылганга туура келиптир. Бирок өзүнүн максатына жетип, жылаңайлак жөө басуу боюнча дүйнөлүк рекордун ээси аталыптыр.
1: Я даже не знаю, удивляться либо восхищаться.
0: Жо, мен таң калганда жокмун, суктанганда жокмун. Бул неге мындыга бул кадамга барды деп ойлонуп калдым мен мисалы.
1: Да, ну помнишь, если ты помнишь в детстве, для того, чтобы нас закалить, родители часто нас босиком отпускали на улицу, и я вот ходила по асфальту в детстве.
0: Жөө жүргөн билет экен, жылаңайлап жүрүүчүсүң анда.
1: Есть такое, да.
0: Ооба, биз дагы айылда жүргөндө басып элек, анан шаарга келгенде ал нерсени унутуп калдык.
1: В день рекомендуют до 5 минут ходить босиком по теплому асфальту.
0: Болду, бүгүн баштайбыз.
1: Да. Ну что ж, я тоже не без новостей. Так, что ты думаешь по поводу чата GPT сейчас, век искусственного интеллекта?
0: Пайдасы да бар, зыяны да бар. Анандай бизди адамдарды өтө жалкоо кылып койду дейм да ушул нерсе.
1: Ну, ни для кого не секрет, что в скором времени определенные профессии уже убирают из-за того, что мы пользуемся GPT, слишком много он заменяет какие-то определенные профессии. И что ты думаешь, GPT уже дошел, искусственный интеллект, извиняюсь, дошел до такого уровня, что уже разработчик предоставил необычный предмет гардероба, способный, между прочим, сбивать с толку автоматически системы видеонаблюдения, чтобы ты понимал, это рубашка с хаотичными принтами, с ярко-розовыми и с оранжевыми цветами в геометрические рисунки на футболке, чтобы ты понимал, что способствует именно, то есть разрушает целостность человеческого силуэта, из-за чего камеры не распознают человека.
0: Мунасыға. Кымбат болуш керек менімше, өте жандай дейміз.
1: $88. И чтоб ты понимал, в Берлине уже, да, доказали эффективность таких рубашек, поэтому, мне кажется, для водителей наших, да, было бы самое то.
0: Гайлер ұқпасын, гайлер ұқпасын дезің. Ебі аныдағы Қырғызстанға біріншілерден болу алып келіп, гейіп шыққандар болып бұш кереге?
1: Ну, пока, конечно, сложно об этом сказать, но в Европе уже пользуются большой широкой популярностью.
0: Ой, бізге Европада барынырсен Қырғызстанға батыле келет ал. Біздік бір ғиым бізға. Мұна ұшындай, қызықты мағлұматтар достар сіздер үшін. Біз болса бір музыкалық шырмадан кейін автомониторды жолыға кеміз.
1: Ну что ж, продолжаем.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.

0: Автомонитор.
1: 8:46 бүрі достар. Барбаросының көчелерінде оқу башталғандығына байланышты тығындар адаттағыдан күндегіден көп болып отқан кез екен. Азыр көчерде ұзаққа созылған тығындар Лагвиненко көчесінде, Москва көчесінде және ошондой эле Токтогул көчесінде орын алған екен. Айрым біздің кесіптештерден маалыматы бойынша Тоңгоч кеч районындағы Борбордук көчелерінде тығын екен және политехтің аймағында узак тыгындар болот экен. Дал ушул аймактардан колдон келишинче айданы өткөнгө аракет кылыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов Автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов Автоэлектроники Караудио.
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай уран дагы да биздин толкунда уланып аткан кези, достор, таңкы лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер.
2: Ну что, мы продолжаем, переходим к третьему часу нашего эфира. Впереди еще больше музыки, интересных тем, заданий, хорошего настроения. Да, Скат?
1: Албетте, анан демирчилерибиз жөнүндө дагы маалыматтарыбыз бар. Бул тууралуу БМО айтып берет,
2: да,
1: деймин.
2: Давай я напомню. Люблю всякое такое, да? Сегодня при выборе жилья люди все чаще обращают внимание не только на площадь квартиры, но и на качество самой проекта. Ты знал об этом?
1: Ова.
2: Именно поэтому важны и качество строительства, и продуманность пространства, и то, насколько комфортно будет семье каждый день находиться в квартире. БРК развивает современные жилые проекты в Бишкеке, ориентируясь именно на такие потребности. Поэтому, если вы выбираете новое жилье, то самое время ознакомиться с проектом БРК, в особенности «Восток-7».
1: Дал ушел БРК Групп Курлыш компаниясын атынан сизге жуманын соңунда акылдуу Алиса колонкасын берели деп турабыз. Анан достор, бул бир эле байге эмес, мисалы башка упайы азыраак болуп калгандар дагы сөзсүз.
2: В любом случае будет утешительный приз, да? Так что в любом случае участвуйте, дорогие слушатели. В любом случае у вас будет шанс выиграть что-нибудь интересное.
1: Ошон үчүн сизди оюнга чакыралы. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Ойногум келет деп, эгер сиз оюнга даяр болсоңуз, жазыңыз. Балким алдыңкы мүнөттөрдө сизге түз эфирден чалып калабыз.
2: Ждем короткое сообщение «Я в игре» на наш WhatsApp 0709-118-118.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg.
4: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%-дан баштайт.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақыдары қаражат олып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
7: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер.
8: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
9: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер тикетики кейджи жана кассир кейджи сайттарында.
10: Дари

0: тартуу даамдардын мурасы.
1: Кыргыз дасторкону бул муундан муунга өтүп келе жаткан салт. Ал эми сапаттуу азык ошол дасторкондун ажырагыс бөлүгү. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстандын канаттуулар тармагында 60 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Аккуу ишканасы тууралуу айтып беребиз. Аккуу тарыхы 1966 жылдан башталган. Сокулукта жайгашкан ири канаттуулар фабрикасы. Быйыл ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 6-10 жылдык бою Аккуунун негизги максаты өзгөргөн жок. Кыргызстан элин жаңы, сапаттуу жана коопсуз жумурткалар менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө кыргыз үй-бүлөлөрүнүн дасторкондагы жөнөкөй жумурткадан тартып, улуттук жана заманбап тамактарына чейин сапаттуу азык ар дайым маанилүү. Аккуу 1966 жылдан бери кыргыз дасторкону менен бирге.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Утренний лайф на Авторадио.
3: 9:23 мүнөт достор, биз сөз бергендей, биз менен бизге билдирүү калтырып, оюнга даяр экенин билдирген угармандардын бирөөсүнө байланышка чыктык. Бизде түз эфирде ким?
4: Денис. Денис, доброе утро.
5: Доброе.
4: Как ваше настроение?
5: Да, отлично.
4: Все отлично. Слава богу, что мы смогли до вас дозвониться. Да, вы готовы играть с нами сегодня?
5: Давайте попробуем, конечно. Давно не играл, конечно.
4: Ага, так, отлично. Ну, смотрите, задание будет у нас сегодня строительное. Итак, слушаем. Правильный, вам нужно будет в течение 30 секунд назвать правильный порядок строительства дома. Представьте картину, вы строите дом, что вы первым делом будете делать? И по накатанной уже, то есть, повторяю, правильный порядок строительства дома в течение 30 секунд. С чего мы начинаем строить дом? У вас будет 30 секунд, мы отсчитываем время и правильные ответы. Итак, вы готовы?
5: Ну, да, давайте попробуем, да?
4: Да, раз, два, три.
5: Первое, что идет, фундамент, без этого ты идешь. Территория, определенная. Строительные материалы, там какие-то там песок, цемент, что еще можно быть. Что-то с ними связано, раз какое-то основание какое-то, наверное, дом, площадь какая-то.
4: Стоп. Как ты считаешь, Асхат?
3: Менимче, 3-4 сана окшойт, э?
4: Да.
3: Үчө.
4: Да. Смотрите, может быть, немножко вы неправильно поняли задание, но мы сейчас насчитали 3-4. Сколько?
3: Территория деди, макул дедик, фундамент,
4: ага,
3: макул. Бардык материалдарды бир эле кошуп айтып койдук шуйт, э? Менимче, 3 болуп калды.
4: Итого пока что 3 правильных ответа, Денис.
3: Эч нерсе эмес. Денис бизден алыстап кеткен экен. Эч нерсе эмес, 3 упайдагы жаман эмес, такыр жокко караганда жакшы да, туурабы?
4: Да, это лучше, чем ничего, поэтому мы запишем ваши правильные ответы и в конце недели уже подведем итоги, поэтому на данный момент вы еще в игре.
3: Все, негизи мындай болуп кетиш керек эле да. Котлован,
4: фундамент,
3: дубалы, крышасы, эшик терезелер,
4: диафрагма и так далее.
3: Ошолордун баарын эле санап кете бериш керек. Менимче, Денис үй куруп
4: Да. Ну, ничего страшного. Все равно почитаем правильные ответы и уже в конце недели подведем итоги. Спасибо, Денис, за участие.
2: Авторадио в Кыргызстане. Движение только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
7: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Дети

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Ну что, друзья, на этом будем завершать наш сегодняшний эфир. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Пусть ваш день будет продуктивным, легким, наполненным хорошими событиями. Берегите себя, улыбайтесь, оставайтесь с нами. До встречи, пока-пока.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселерди

0: Дурдаандардын мурасы.
1: Кыргызский дастархон – это больше, чем просто еда. Это семейные традиции, тепло родного дома и вкусы, знакомые нам с детства. А знаете ли вы, что уже 60 лет рядом с кыргызстанскими семьями работает птицефабрика «Аку». История предприятия началась в далеком 1966 году. Сокулукская птицефабрика стала одним из важных предприятий птицеводческой отрасли Кыргызстана. Сегодня «Аку» – современное производство, которое продолжает традицию обеспечивать жителей страны свежими и качественными яйцами. За 60 лет многое изменилось. Появились современные технологии, автоматизированное оборудование, новые линейки продукции. Но неизменным осталось главное – забота о качестве. «Аку» – 60 лет истории. 60 лет рядом с Кыргызстаном и кыргызским дастархоном.
0: Салтуу даамдардын мурасы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553 0202 55. 0503 0202 29.
4: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тики-Тики-Кей-Джи и Кассир-Кей-Джи.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.кей-джи. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Проброк.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abish-Atar. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abish-Atar. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов! Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Жиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
6: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0702-435-408.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мне нужна.
3: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Холестерин под контролем. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg – крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух

0: Авторадио.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето. В магазинах Ivrochet Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrochet в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivrochet KG и по телефону 0550-770-401.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тики-тики-кей-джи и кассир-кей-джи.
5: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
6: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
10: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший надежный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старший, унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тики-Тики-Кей-Джи и Кассир-Кей-Джи.
6: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.кей-джи. Деятельность лицензирована.
7: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
8: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
7: Огромный выбор для школы и офиса.
8: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центрдү көндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акция.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 15 сентябрда Ош шаарында Билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. Мэриядан билдиришкендей, шаар мэрдин милдетин аткаруучу Жанарбек Акаев Арек айылындагы Атабаев атындагы номер 35 мектептеги салтанаттуу казымга катышты. Иш-чаранын алкагында аталган билим берүү мекемесинин жаңыдан курулган ашканасы, спорттук жана актылык залдары ишке киргизилди. Белгилей кетсек, бул окуу жылында Ош шаарында 10,000 ашуун бала 1-чи класска барды. Кыргызстанда миграцияга жана турмуштук оор кырдаалга байланыштуу балдарды мектептерге кабыл алуу дагы деле улантылууда. Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдиргендей, быйыл 1-5 класстын окуучулары 5 күндүк, ал эми балдардын саны көп мектептерде 6-11 класстар 6 күндүк режимде окушат. Ошондой эле ал оорун тартыштыгын чечүү максатында жаңы окуу жылына карата өлкө боюнча 34 жаңы мектеп жана 28 балабакча ишке киргизилгендигин кошумчалады. Башка жаңылыктардан, Талас облусунун Манас районунда буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча рекордтук көрсөткүч катталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, аталган районда 1 гектар жерден 100 центнер тагыраагы 10 тонна буудай жыйналды. Бул өлкө боюнча орточо көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Анткени республикада орточо түшүмдүүлүк гектарына 50-55 центнерди түзөт. Мындай жогорку натыйжага заманбап агротехнологияларды колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык иштерди өз убагында жүргүзүү аркылуу жетишилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Мне нужна.
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тикетики.кг и Кассир.кг.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
7: Сан-Марита. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
8: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
7: Огромный выбор для школы и офиса.
8: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
0: Реклама на Авторадио.
11: 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Оршко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Он 9 сентябрьда кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, данду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: В Нарине до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Car Audio».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.

0: Бүкіл аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: Каре оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Каре оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. Наряд Петролиум заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой RedPay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. RedPay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
5: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тики-Тики-Кей-Джи и Кассир-Кей-Джи.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Оршко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
8: Для девчонок и ребят мы создали Ташробат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробат.
9: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
15: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 özgöçö mukamül, unutulguz 40 tağdır.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». А знаете ли вы, что яйца бывают разных категорий? И размер действительно имеет значение. В компании «Аку» производят яйца категории S, O, S1 и S2. Поэтому каждый может выбрать продукт в зависимости от своих потребностей. Например, крупное яйцо категории S, O отлично подходит для приготовления блюд дома, а также для кафе и ресторанов. Есть у «Аку» и особые линейки. Геремет для тех, кто внимательно относится к своему питанию и любит точность в приготовлении блюд. Например, при выпечке. А Наристе – доступный вариант для всей семьи. Кстати, цвет скорлупы, кремовый или коричневый, не определяет полезность яйца. Главное – свежесть, качество и правильное хранение. Именно на этом уже 60 лет делает акцент «Аку». «Аку» – с 1966 года для кыргызского дома и кыргызского дастаркона.
0: Вкус народных традиций.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем. Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553 0202 55. 0503 0202 29.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин мектептеринде билим күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар өттү. Мейрам билдиришкендей, быйыл Борбор калада 27 миңден ашуун бала 1-чи класстын босоосун аттады. Номер 88-чи мектептеги алгачкы коңгуроо азы менен шаар мэринин орун басары Рахат Мусаева катышып, окуучуларды жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Майрамдык иш-чаралардан кийин бардык мектептерде жаңы окуу жылынын алгачкы тарбиялык сабактары башталды. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө жаңы жол чактар орнотулууда. Мэрдин билдиришкендей, бул иштерди транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат жана жол чырактар менен бирге жаңы жол чийиндери дагы чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрдү жаңылап, негизги кесилиштерге түнкү сүңгүйө турган атайын эскертүүчү белгилерди орнотту. Башка жаңылыктардан. Жеңил жана узак жашоону каалагандарга күнүмдүк тартипке бир гана өзгөртүү киргизүү сунушталды. Лента.ру басылмасынын испаниялык дарыгери Эстелла Ладо билдиргендей, адам өмүрүн узартуу үчүн күн сайын бир убакта ойгонууга көнүшү керек. Бул акысыз ыкма организмдеги биологиялык сааттарды, циркаддык ритмдерди калыбына келтирүүгө жардам берет. Дарыгер демалыш күндөрү дагы кеч жатпай белгиленген убакта турууну жана ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт таза абада сейилдөөнү сунуштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
4: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нейо,

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0-504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: 23 октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мне нужна...
2: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного.
3: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио 0700.

0: мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унаңа газ куюп, азырак төлө.
0: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бар, менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм-Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Норм-Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
10: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио.

Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

Реклама. Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Аф.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Кызыга да балдарга да биш жараттык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней,

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.

рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.